0: Noticias.
1: Buenos días. Acaba de concluir la comparecencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del Partido. En su discurso, la militancia ha pedido coraje y determinación de cara a las elecciones de 2027. Descarta adelantar esas generales y sobre los casos de corrupción insiste en que si los hubiesen conocido, no los hubieran tolerado. Desde Ferrat, Leticia Arenas. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Respaldo del secretario general aquí en Ferraz a la actual dirección de su partido y a sus acciones, a Rebeca Torró, a la que hoy ocupa el cargo de Santos Cerdán y antes de José Luis Ábalos, y también respaldo a los trabajadores de Ferraz, la gerente imputada entre ellos. Discurso ante los suyos para insuflar aire a un PSOE que mira con miedo las elecciones del próximo año. Insiste Sánchez en que el PSOE está lleno de gente limpia, que ellos han actuado con contundencia, han limpiado lo que hubo que limpiar y que sigan.
3: Y el Gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027. Yo sé que la oposición lleva 8 años en estado de frustración, pero debemos recordarles que las legislaturas, cuando ellos no gobiernan, también duran 4 años.
2: Discurso de Pedro Sánchez tras enfrentarse esta semana a un Congreso que le pedía la dimisión con los votos de PP, Vox y los de Junts. Hoy ironizaba con esa alianza.
3: Y por cierto, Salva, querido presidente, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
2: Sánchez repite que no habrá adelanto electoral y se muestra convencido de que los progresistas seguirán en Moncloa hasta 2031.
1: Gracias. Y el PP de Cataluña celebra hoy un congreso en el que se reelige a Alejandro Fernández como presidente del partido con el respaldo del líder nacional Alberto Núñez Feijóo. Con el lema Volem Més, queremos más, buscarán mejorar en el 27 los buenos resultados de las autonómicas de 2024, cuando pasaron de 3 a 15 escaños. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha aprovechado la ocasión para referirse al presidente del gobierno y al Ejecutivo Central.
4: Hasta hace una semana España sufría a un gobierno sentenciado, el de Pedro Sánchez. Ahora tienen el poder a un gobierno condenado. Condenado a casi 50 años de prisión, si sumamos las penas de Ábalos Koldo y el tal Víctor de Aldama. Un gobierno condenado a casi 50 años de cárcel por corrupto y por ladrón.
1: Y Vox celebra su asamblea ordinaria en la que presenta su programa Desregulación. Intervienen su presidente Santiago Abascal y los 3 vicepresidentes autonómicos que tiene el partido. Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, Mar Lupión.
5: Sí, Vox anuncia hoy tras su Asamblea General su plan de desregulación, una batería de propuestas inspiradas en la motosierra del argentino Javier Milei y que giran en torno a la idea de que el exceso de leyes provocan un deterioro económico en nuestro país. Plantean una reducción de la burocracia, rebajas fiscales y la reforma o derogación de normas nacionales y europeas. En el punto de mira, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, el acuerdo con Mercosur, la ley de vivienda o la ley de cambio climático. Aunque la inmigración aparece mencionada como uno de los principales problemas, el plan no plantea medidas concretas. Se centra en otros sectores: la empresa, la energía, la vivienda, el campo y la industria. Los de Abascal además presentan en esta asamblea sus cuentas y su récord de afiliación, además de celebrar sus 2 victorias ante el Tribunal de Cuentas, después de que el Supremo anulara las 2 multas que pesaban sobre el partido por supuestas donaciones irregulares.
1: Es todo. Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
0: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
6: Вещание на русском языке.
7: У микрофона Светлана Демидова.
8: А за пультами мне сегодня помогает Алекс Дель Кастильо. Приветствую вас в субботу, 27 июня. Вы слышите звуки землетрясений и криков людей. В Венесуэле в ночь на среду на этой неделе произошли 2 мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов, которые затронули несколько регионов страны и вызвали масштабное разрушение. В столице Каракасе здания заметно раскачивались, тысячи людей вышли на улицы, опасаясь повторных толчков. По предварительным данным властей, число погибших приближается к цифре 250 человек. Среди них есть 2 испанца. Свыше 4000 раненые и сотни пропавших. Продолжается оценка последствий. Спасательные службы ведут поисково-спасательные операции в пострадавших районах. Правительство Венесуэлы активировало режим чрезвычайной ситуации. Службы гражданской защиты и спасательные подразделения работают на месте в координации с местными и международными структурами. Основной приоритет – поиск людей, которые могут оставаться под завалами. Их сотни. И по официальным данным, в Испании проживает 380 тысяч граждан Венесуэлы. И 200 тысяч испанцев проживает в Венесуэле. Правительство Испании активировало механизмы консульской помощи как в Испании, так и в Венесуэле с особым вниманием к установлению местонахождения пропавших 68 испанских граждан в самой Венесуэле. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Арбарес заявляет.
6: Я поставил в диспозицию todas las capacidades de emergencia y humanitarias de la ECIB y del gobierno de España.
8: Консульские службы полностью задействованы и также
6: en estos momentos la ayuda de emergencia de España están ya camino de Venezuela.
8: Испания отправляет 57 специалистов поисково-спасательного отряда и 8 специально обученных собак элитного военного подразделения, специализирующегося на городском поиске спасения. Вместе к ним присоединяются дополнительные спасатели из ряда автономных сообществ, учитывая масштаб разрушений и нагрузку на местные службы. Международное сообщество выразило готовность оказать поддержку Венесуэле. Европейский Союз, а также Китай, ряд стран Латинской Америки, Чили, Бразилия, Сальвадор заявили о засылке гуманитарной и технической помощи. Также откликнулись и власти Соединенных Штатов Америки. Госсекретарь США Марк Рубио заявляет о готовности участвовать в ликвидации последствий катастрофы, отметив в социальных сетях возможность сотрудничества с Венесуэлой на фоне чрезвычайной ситуации. С каждой минутой ситуация становится все критичнее, и первые 72 часа имеют решающее значение для спасения людей, которые все еще остаются под завалами. В Испании и Венесуэле, повторяю, задействованы все протоколы гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций. При этом социальные сети становятся одним из важнейших инструментов координации, помогая оперативно обмениваться информацией, организовывать помощь и искать пропавших без вести. Начинаем информационной частью. И в завершении я предложу вам очень интересный разговор со зрителем, с любителем кино Пабло Санс Гарсия, который мы записали с ним недавно во время фестиваля не испанского, а украинского кино, который проходил в Мадриде, в мадридской синематеке. Ну а пока продолжаем информационную часть.
0: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин руссо.
8: 1584 день войны в Украине. Июньский сценарий 5-го года российской агрессии в Украине отмечен все более заметным изменением характера боевых действий. Пока на востоке страны продолжаются бои, Киев усиливает удары большой дальности по стратегическим объектам на территории России. В течение всей недели украинские беспилотники наносили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, энергетической инфраструктуре и центрам связи России, которые располагаются в сотнях и даже тысячах километрах от границы с Украиной. Одной из главных целей вновь стал Крым. Украина делает ставку на истощение российских логистических и экономических возможностей, используя новые типы беспилотников и вооружение собственного производства. Что же касается помощи Европейского Союза, то Европейский Союз продлил на один год экономические санкции против России и стало известно, что уже 25 июня Украина получает первые 3 миллиарда помощи из финансового пакета Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен об этом сообщила на конференции по восстановлению Украины, которая прошла на этой неделе в Гданьске. Также в ближайшие дни Украина получит дополнительные средства на производство беспилотников. Это солидарность в действии, подчеркнула фон дер Ляйен. Еще одна горячая точка планеты. Последние контакты в отношениях между США и Ираном проходят на фоне попыток выработать рамочное соглашение о снижении напряженности в регионе. По последним сообщениям рассматривается вариант замедленного соглашения по иранской ядерной программе, поэтапного механизма, который позволил бы снизить уровень конфронтации без достижения окончательного договора. Такой подход оценивается экспертами как хрупкий, но направленный на предотвращение эскалации на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. На этом фоне усиливается напряженность внутри НАТО со стороны Вашингтона.
9: We were disappointed with
8: Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте вновь раскритиковал европейских союзников, включая Испанию, за недостаточный уровень обязательств в альянсе, имея в виду разногласия по оборонным расходам и использованию военной инфраструктуры о военных операциях, связанных с Ираном. Со своей стороны, Марк Рютте попытался смягчить напряженность заявлений главы Белого дома, подчеркнув необходимость единства Североатлантического альянса. Этот новый эпизод разногласий происходит всего за 2 недели до встречи в Анкаре на фоне сохраняющейся чувствительности внутри НАТО. И еще несколько новостей короткой строкой. Европа переживает аномальную волну жары, которая продолжается с конца мая этого года. По данным европейских метеослужб, температура в ряде стран Западной Европы в июне превысила 40 градусов во Франции, Великобритании, Италии и, конечно же, в Испании. В отдельных районах зафиксированы локальные рекорды, включая значения выше 40 градусов в Париже и более 43 градусов на севере нашей страны. По данным системы мониторинга смертности МОМО, опубликованным в Испании и отраженным в испанских средствах массовой информации, за последний месяц в Испании зафиксировано около 212 смертей, которые статистически связываются с воздействием экстремально высоких температур. Речь идет не о подтвержденных медицинских диагнозах в каждом отдельном случае, а об официальной оценке избыточной смертности, связанной с аномальной жарой. По словам испанских метеорологических служб, текущая волна тепла является одной из самых интенсивных для этого времени года.

Вы слышите гимн испанского прайда, гимн этого года. Один из самых важных летних праздников в Испании, мадридский прайд ЛГБТ-сообщества, уже начинает подготовку к изданию 2026 года. Мадридский прайд, Оргуйо де Мадрид, это одно из самых крупнейших и самых известных мероприятий в мире, которое в этом году проходит в 37-й раз. Официальные даты прайд Мадрида уже начались 25 июня, вчера, и закончится 5 июля. А главная демонстрация состоится 4 июля и пройдет по центру Мадрида от Аточи до площади Колонн. Каждый год мадридский прайд собирает более 1,5 миллиона участников, а город принимает около 2 миллионов туристов из разных стран, что делает его одним из главных туристических событий лета в Европе. Радио Телевизион Испаньола, государственное испанское телерадиовещание, является одной из организаций, которая наиболее активно участвует в праздновании недели ЛГБТИ сообщества. Гостелерадио Испании готовит специальную программу на всех своих каналах с прямыми трансляциями, фильмами, документальными проектами и репортажами, посвященными ЛГБТК-сообществу. Кроме того, Гостелерадио Испании снова примет участие в параде «Мадрид Прайд» со своей платформой и отдельным медиа-освещением 4 июля. Мадридский прайд – это не только праздник, но и важное общественное и правозащитное событие, которое ежегодно наполняет улицы испанской столицы музыкой, цветами и призывами к равенству.

0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
1: Actualidad, cultura, entretenimiento. Radio Exterior de España. Porque te gusta estar bien informado.
2: Vishaya Pavierg Barierov.
3: У микрофона Светлана Демидова.
2: Птицы поют, и я нахожусь на улице Санта-Изабель. У входа в легендарный мадридский кинотеатр «Фине Доре», где сейчас проходит цикл украинского кино «Инспринг» весной. На самом деле это продолжение разговора, начатого в выставочных залах музея Тисен 4 месяца назад, где проходит выставка украинских молодых художников Романа Хімея и Яремы Малощука «Педагогики войны». Кстати, и программу этого фестиваля тоже подготовили они. Роман Хімей и Ярема Малощук выстраивают здесь диалог между современным украинским кино и украинским киноавангардом 20-х годов. Тем самым авангардом, который долгие годы часто включался в международный канон русского авангарда. Хотя многие его создатели работали в Украине и создавали украинское кино. С одной стороны, классика 20-х годов, прежде всего фильм Михаила Кауфмана «Весной», 1929 году он снят. И это одна из ключевых работ украинского авангарда. А рядом с ним в программе другой важный фильм эпохи «Арсенал» Александра Довженко. Александр Довженко, его «Арсенал» — это была великая русская культура. Но это неправда. И Александр Довженко, и «Арсенал» — это Украина. Роман Хімей и Ярема Малощук — ставят эти фильмы рядом с снятыми уже в период между 2017 и 2023 годами. Между ними больше 100 лет разницы, но одна общая тема. Тот же Киев, но уже в условиях войны. Мы видим повседневную жизнь, но она не отделяется от угрозы. Так что цикл весной, цикл украинских фильмов старого авангарда и нового строится как мост. И поэтому эти фильмы в программе не просто старое и новое кино, это разговор о памяти. Я пришла сегодня на просмотр фильма «Полисиада». Это новый украинский режиссер Филипп Сотниченко. Один из самых обсуждаемых украинских последних лет. И это одна из его самых знаменитых работ. Действие фильма происходит в середине 90-х годов. В момент, когда Советского Союза уже нет, но его тень по-прежнему остается в институциях, языке, памяти и человеческих судьбах. После просмотра мы попробуем понять, что о том наследии советского прошлого, которое продолжает влиять на людей в Украине. А еще, мне кажется, важным посмотреть этот фильм глазами человека, который многие годы был искренне влюблен в русскую культуру, изучал русский язык. Я бы хотела у него спросить, в связи с войной в Украине, по-новому ли он посмотрел на отношения между Россией и Украиной? Сразу после сеанса мы поговорим об этом с Пабло Санс Гарсия.
4: Начинаем.
2: «Ла Полисиада» — фильм Филиппа Сотниченко в жанре постсоветский нуар. Мировая премьера, которая состоялась в 2023 году на Роттердамском кинофестивале. И идея его создания была в том, что Филипп Сотниченко как-то узнал, что в 1996 году Украина занимала второе место в мире после Китая по количеству смертных приговоров. С падением СССР в 1991 году по 1996 год в Украине было казнено более 600 человек. И этот факт стал посылом к созданию кинокартины. Ее действие разворачивается именно в 96 году. В центре истории судебный психиатр Александр, который приезжает в Ужгород для участия в расследовании убийства его коллеги-полицейского. Вместе со следователем Ильдаром, с которым его связывает совместная служба, Александр погружается в расследование. Расследование проходит на фоне общественного напряжения в городе, потому что люди требуют скорейшей поимки преступника. И правоохранительные органы стремятся как можно скорее закончить уголовное дело, найти преступника и успеть вынести ему смертный приговор до вступления в силу протокола номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека, который отменял уже смертную казнь в Украине. Александр участвует в психэкспертизе задержанного, которого подозревают в убийстве, и видит, что все сшито белыми нитками. Поиск подозреваемого, затем его задержание, затем следственные эксперименты и сама процедура судебно-психиатрических экспертиз. Все оказалось подтасовкой. Невиновного застреливают в тюремной камере выстрелом в висок. И мой первый вопрос после просмотра этой картины к Пабло Санс Гарсии следующий. Пабло, половина пришедших посмотреть фильм уходили из зала.
4: Porque no, porque se esperaban una película moderna, clásica.
2: Потому что они ожидали увидеть этакий современный полицейский детектив украинского производства. Но Украина 1996 года – это не просто другая страна, это совершенно отличная от Испании. Совершенно другой мир, это как космос. И фильм не опирается ни на что знакомое для испанца. Кто реально здесь в Испании знает, как распадался СССР и формировалось постсоветское общество? Плюс эта лента снята, абсолютно медленный ритм, плюс старая кодовская камера, которой снимался этот фильм, и кадры серые, выцвевшие, как будто смотришь старые DVD-пленки. Все это абсолютно выбивает из колеи зрителя, который пришел, ожидал увидеть что-то другое. То, что зрители уходили из зала, не отторжение Украины, а неспособность выдержать тип визуального опыта, который требует слишком многого и при этом не предоставляет привычных точек опоры. Я же их имею. Я как раз жил в тех реалиях. Жил не в Киеве, а в Москве. Но реалии 96 года я знаю, потому что это реалии, только что разделившиеся после распада СССР украинской и российской действительности, были одни и те же. Наследие совка. Я знаю это и сам жил в этом. Насилие, как норма жизни и отношения между всеми, коррупция, взятки на всех уровнях. Я все это видел и проживал, потому что у меня и в Ленинграде, и в Москве, и паспорт крали, и взятки вымогали, и квартиру вскрывали бомжи. А когда приезжала полиция, то первое, что полиция ожидала от меня, чтобы я им дал взятку. Я жил в Москве с 1989 по 1993 год. Так что я увидел в фильме все, что было уже мне знакомо.
4: Yo lo que la conclusión que he sacado es que, como he dicho antes, va más allá de una película.
2: Я думаю, что в реальности фильм идет даже дальше рассказа о сфабрикованном убийстве невиновного. Этот фильм в каком-то смысле подтверждает, что в уже независимой, суверенной Украине в 96-м году сохранялись структуры, унаследованные и навязанные советской системой. В Украине все еще оставалось это советское наследие. Но это не только Украина, это еще и про Россию. Сейчас сегодняшняя система власти, все ее олигархические структуры, судебная система, вооруженные силы, все корни там же, в СССР и даже раньше. Но подчеркиваю, то, что в Украине в 96-м году все еще есть смертная казнь, все ошибки и трудности Украины в построении новой формы жизни происходят, потому что у Украины тоже советское большевистское наследие, навязанное ей из Москвы. И об этом нельзя забывать.
4: Yo lo que no entendía es el objetivo real de esa movilización, que era precisamente una movilización para cambiar el
2: sistema. Но знаешь, я еще об этом не знал вплоть до 2014 года. Я не понимала этого, что украинская оранжевая революция и революция достоинства были выражением решения полного преобразования своего советского прошлого, решением украинцев построить демократическое общество, которое было ориентировано на Запад. Украина действительно решила порвать со своим советским наследием и обрести подлинную политическую и экономическую самостоятельность от России. Пабло, если ты просто не понимал значение украинских революций, то официальный российский дискурс, он вообще утверждает, что это вообще вопрос несерьезный, потому что никаких революций не было в Украине, и вообще Украины не существует. Кремль говорит, что Украины как таковой нет, что это все Россия, Россия берет свое начало в Киеве, и украинцы – это те же россияне. Извините. Либо они это делают сознательно, чтобы запутать население и заставить его защищать ложные утверждения.
4: Pues ahí, yo lo siento, lo hacen es proceso para confundir a la población rusa, sobre todo, y llevarla a defender mentiras.
2: Либо они просто плохо знают собственную историю, отвечает мне Пабло.
4: O es que son unos ignorantes de su propia historia. Yo la verdad que, como muchos occidentales, a Ucrania la teníamos como una provincia secundaria.
2: Как и многие в Западной Европе, я грешил тоже такой трактовкой и воспринимал Украину как второстепенную провинцию России с земли без значительной истории. Но началась война, и я не смог не начать изучать историю этой части земли и понял, насколько важную роль играли территории современной Украины в истории Восточной Европы. Я выяснил, что Киевская Русь – это не современная Россия, не современная Украина, не современная Беларусь. Это было средневековое государство восточных славян. И русские, украинцы и белорусы имеют общие исторические корни, связанные с Киевской Русью. Но это три отдельных народа, родственных, но отдельных, как и неоспоримо то, что русский, украинский, белорусский – три самостоятельных отдельных языка, а не разновидности одного русского. Я полностью осознаю, что Украина прошла свой собственный путь развития и имеет свою собственную историю. Если коротко, то это так. Россия и Украина – это как Испания и Португалия. Испания и Португалия – Россия и Украина. Народы родственные, но абсолютно самостоятельные.
4: Lo que sí que es evidente es que Ucrania tiene su propia evolución, ha tenido su propia historia. Mira, para resumir, comparativamente, España-Portugal, Rusia-Ucrania. Ya está, son los mismos lazos. España-Portugal, Rusia-Ucrania, los mismos lazos.
0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
2: Пабло, ты говоришь об этих связях, которые объединяют Россию, Украину и Белоруссию, как, например, Испанию и Португалию. В случае Украины и России, какие связи объединяют их сегодня? Я спрашиваю тебя, который знает прекрасно и был в России и в Украине. У тебя есть и русские, и украинские друзья. И я не знаю, остались ли они у тебя сейчас. Что ты думаешь о связях, которые объединяют русских и украинцев сегодня?
4: Ну, я lo que percibo ahora es que, evidentemente, después de esta historia... de cómo se ha metido el ejército ruso en Ucrania y la
2: barbaridad. История культуры – это нечто неотъемлемое для любого народа. Но после всего, что произошло, после того, как русские вошли в Украину, после тех зверств, которые они совершили там, сейчас я испытываю к России довольно сильное отчуждение. И дело не только в Путине, но и в людях, которые его поддерживают. Его поддерживают сами русские.
4: Me caen mal. No solo por Putin, sino porque hay gente que sostiene a Putin ahí. Y hay una población también que lo sostiene, rusos, a los que yo, cuando he estado allí, he amado, he querido, pero en esto me han decepcionado mucho.
2: Я прожил в России несколько лет. Я любил этот народ, был к нему искренне привязан. Но русские меня очень разочаровали. Они продолжают поддерживать своих диктаторов, как бы ни говорили, что строят демократию. Там существует диктатура Путина, и люди с ней мирятся по тем или иным причинам. Для меня это единственная реальность.
4: Por mucho que digan que están trabajando democráticamente, no. Ahí hay una dictadura que era de Putin y ya está. Y la consienten, por lo que sea. Ya desde Occidente se decía, esto ya entran ahí los rusos y en dos días macho llegan a Kiev.
2: Я восхищаюсь украинцами. Мы действительно думали на Западе, что Украина не сможет выстоять, что она падет за три дня, что, по крайней мере, половина Украины сдастся. Но украинский народ доказал, и я подчеркиваю, именно народ, что у него есть своя собственная воля и самостоятельность. Они хотят быть свободными и независимыми. И они бросили вызов всесильной Москве. Идет уже пятый год войны, а украинцы не склоняются и не сдаются.
4: Y aparte, que es muy curioso, las zonas más castigadas son las zonas en las que lo que predomina es la lengua rusa, no la ucraniana. En Ucrania...
2: И для меня есть одна очень показательная вещь. Районы, которые больше всего пострадали от российских ударов, это как раз те районы, где традиционно преобладал русский язык, а не украинский. Конечно, здесь невозможно рассказать всю историю Украины, этих земель, разделенных по линии север-юг и восток-запад. Но нужно очень четко понимать, самые разрушенные России украинские регионы – это именно те, где для многих людей русский был родным языком, а не украинский. И именно там люди больше всего страдают от действий самой России. Потому что Россия пытается силой заставить этих русскоязычных людей подчиниться своей воле. Но в действительности большинство из них, даже если их предки когда-то были русскими переселенцами, уже давно считают себя украинцами. Они хотят защищать Украину.
4: Русские, что хотят, хотят hacerles entrar por el aro por narices, cuando estos muchos hablan de origen ruso, pero no quieren ser rusos, quieren ser ucranianos, quieren defender Ucrania. La guerra de Ucrania no tiene tanta fuerza mediática como tuvo en su momento, que todos los días...
2: Война в Украине уже не имеет такой медийной силы, как раньше, но люди по-прежнему гибнут там. Нужно сказать, что это не единственное место, где сейчас продолжают убивать людей. Но к чему я веду? Из-за этой войны испанцы осознали, что существует Украина как страна, как народ, как история и как культура. Они осознают это прямо сейчас.
4: Que se han dado cuenta de que existe Ucrania. Mucha gente que no sabía que existía Ucrania como país, como pueblo, como historia y cultura, se están dando cuenta ahora. También una cosa importante es la migración masiva que ha habido de ucranianos, la acogida masiva de ucranianos exiliados.
2: До войны в Испании уже было значительное количество украинцев, которые приезжали работать, особенно с запада Украины. А теперь их стало намного больше за счет тех, кто получил защитный статус от войны. И этот ежедневный человеческий контакт испанцев с украинцами тоже очень помог, чтобы испанцы дали себе отчет. Украина и украинцы – это не Россия. С начала войны в Испании украинцев больше не включают, как раньше, в термин «русос» – «русские».
0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
2: Вот такой получился у нас разговор с человеком, который любит кино и знает хорошо Россию и Украину. Пабло Санс Гарсия. А наш выпуск сегодня в субботу подходит к концу. Закончим его мелодией Мундиаля. Он в самом разгаре. До свидания. Берегите себя.
5: Bienvenidos a la Casa de la Radio.
6: Síganme si quieren. Estos son los estudios de Radio 3 con la mejor música. Aquí tenemos los teatros, donde se realizan nuestras ficciones sonoras.
7: ¡Déjanos oír tu melodiosa voz!
6: No necesitan llevar su pasaporte en regla. Viajamos gracias a Radio Exterior por las diferentes lenguas del mundo.
8: Exterior de España.
6: Si no han leído hoy la prensa, nosotros les informamos las 24 horas en Radio 5 Todo Noticias.
9: Radio 5 Todo Noticias.
6: No vienen vestidos de gala, pero pueden disfrutar de un concierto para piano en nuestra radio clásica. Y por último, si quieren participar, pasen. Esto es Radio Nacional.
9: Si les ha sabido a poco, ya saben. Disponen de los podcasts en nuestra web rtve.es. Radio Nacional de España.
10: Hay muchas cosas que aprender en otros planetas. Creo que tendremos bases en Marte, en la Luna, en las lunas de los planetas gigantes. Tendremos bases para aprender, para estudiar, para observar el universo. Pero no serán los sitios donde vivirá la población.
9: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
11: Hoy nos hemos propuesto analizar una paradoja fascinante que define nuestro tiempo. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder sobre su propio destino y, sin embargo, nunca antes habíamos sentido tanto miedo hacia el futuro. Porque vivimos en una época en la que las narrativas apocalípticas parecen haber colonizado nuestra imaginación. Justo cuando los datos nos dicen que habitamos el momento más pacífico, más próspero y justo de la historia. El programa de hoy vamos a levantar la mirada para observar nuestra época desde la perspectiva del tiempo profundo y el tiempo cosmológico. Nos preguntaremos si seremos capaces de superar nuestra propia adolescencia tecnológica, ese momento crítico donde nuestra capacidad de transformar el mundo conlleva una responsabilidad para la que quizás no estamos del todo preparados aún. Hablaremos de tecnología como un espejo de nuestra especie, de los dilemas éticos de rediseñar nuestra propia biología, de las posibilidades de habitar nuevos mundos. En definitiva, hablaremos de horizontes de la civilización. Buenas tardes, comenzamos.
9: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0.
11: Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a Héctor Socas, que es director de la Fundación del Telescopio Solar Europeo y autor del libro Horizontes de la Civilización, de la editorial Planeta. También es director del podcast, que seguramente conocen ya, súper recomendado, Coffee Break. Hola Héctor, gracias por estar con nosotros.
12: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
11: Un placer tenerte aquí, ahora en tu faceta, no de físico solar, ni director de esa fundación, ni como director de este podcast, sino como escritor de tu primer trabajo, seguramente no el último. Es un libro, como te comentaba al principio, que no me esperaba de ti. O sea, cuando me escribiste diciéndome que habías escrito un libro, lo que esperaba encontrar era un libro de divulgación científica, del Sol, de no sé qué, de lo que sea, ¿no? De astrofísica, ¿no? Me imaginaba. Pero es un libro más orientado a la filosofía, a la reflexión, que a otra cosa. ¿Y por qué pasó esto?
10: Porque me apetecía. Sí. Sí, es un libro que es difícil de categorizar, ¿no? Está un poquito ahí a medio camino. Tiene algo de ciencia, porque el libro, al final, la ciencia es los cimientos, ¿no? El anclaje de todo lo que se plantea. Pero tiene mucho de reflexión sociológica, filosófica. Se habla de biología, se habla de inteligencia artificial, se habla del espacio también, se habla de política, de religión, de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que pretende hacer el libro es un poco ponernos en perspectiva del el momento histórico que estamos viviendo, la cantidad de avances que se están produciendo, y yo creo que se habla poco de todo esto y de a dónde queremos ir realmente, porque las posibilidades que se están abriendo ante nosotros son infinitas, y creo que deberíamos estar hablando más sobre los horizontes que estamos viendo delante de nosotros y por qué caminos queremos ir como sociedad.
11: Y sin embargo, lo comentas en tu libro, estamos en un momento donde el discurso, los relatos apocalípticos mandan, más que esas líneas más entusiastas, esperanzadoras, como quieras referirlo, ¿no? ¿Por qué estamos viendo este momento apocalíptico, donde esos mensajes agoreros triunfan?
10: Bueno, porque hay, primero, es verdad que vivimos en un mundo que no es perfecto, que tiene problemas importantes, pero que son problemas que podemos abordar y que podemos trabajar en ellos y como humanidad, como especie, podemos llegar a resolverlos.

0: Es medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. Se complica la situación de los incendios forestales en El Bierzo. El incendio de Pradela, en Villafranca del Bierzo, ha registrado una importante reactivación en las últimas horas. Esto ha obligado a la Junta de Castilla y León a elevar su nivel a índice de gravedad potencial 2 por el riesgo para varias poblaciones cercanas.
2: El fuego, originado por un rayo el pasado 24 de junio, mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que vigilarán la evolución de las llamas durante toda la noche. En la zona permanecen trabajando 16 medios de extinción. Por su parte, los incendios de Vega de Valcarce y San Vicente continúan estabilizados, mientras que el de Congosto sigue en nivel 1 de gravedad, aunque presenta una evolución favorable.
0: Por otro lado, continúan las labores de extinción del incendio de Ezcabarte, en Navarra, con una mejoría en las condiciones gracias a las lluvias caídas durante la tarde. Aunque el viento ha provocado algunos rebrotes, las precipitaciones han favorecido el trabajo de los bomberos. No obstante, el alcance real de la lluvia sobre el incendio no podrá evaluarse hasta este domingo, cuando está previsto un vuelo de reconocimiento.
2: Durante la noche seguirán trabajando efectivos de varios parques de bomberos de la comunidad. El fuego ha afectado ya a más de 400 hectáreas y en las primeras horas obligó al desalojo de tres localidades cuyos vecinos ya han podido regresar a sus casas.
0: Salimos al exterior mientras continúan las labores de rescate tras los devastadores terremotos del pasado miércoles en Venezuela. Un nuevo seísmo de magnitud 4,8 ha sacudido este sábado la costa del país. El temblor se ha dejado sentir también en Caracas, aunque por el momento las autoridades no han informado de nuevos daños ni víctimas.
2: El balance oficial se mantiene en los 1.430 fallecidos, más de 3.200 heridos y más de 3.100 familias damnificadas, mientras los equipos de rescate continúan buscando supervivientes entre los escombros, sobre todo en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos y donde la ONU ha instalado tres hospitales de campaña. La doctora Janet Márquez, directora nacional de Caritas Venezuela, considera este domingo como la fecha límite para encontrar a los desaparecidos con vida.
3: Creemos que en la medida que van pasando los días, son tres, creemos que de aquí al domingo podría ser como el sombrero o el techo para ir consiguiendo sobrevivientes. Al día lunes estaríamos ya todas las personas que están desaparecidas declarándolas ya muertas.
2: España ha enviado un segundo contingente formado por 63 efectivos y 9 perros de búsqueda mientras continúan las campañas de recogida de material y donaciones. Según las Naciones Unidas, los daños materiales provocados por la catástrofe ascienden ya a unos 6.700 millones de dólares.
0: Comité Federal del PSOE. Los socialistas cierran filas en torno a su secretario general. Pedro Sánchez insta a limpiar lo que haya que limpiar, dice, resistir y superar los escándalos de corrupción para volver a ganar las elecciones de 2027. Además, confirma su intención de presentar los presupuestos generales del Estado y agotar la legislatura.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares.
0: Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo acusa al presidente del gobierno de gobernar contra la voluntad del Congreso tras la moción aprobada con los votos del PP y Vox y el apoyo de Junts. Un respaldo reconocido por el líder popular durante su intervención en el Congreso del PP catalán.
5: Yo reconozco que un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría. Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
0: Información deportiva, pendientes de la última jornada de fase de grupos del Mundial y del entrenamiento de la selección española. Paco Pérez, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Sesión de recuperación en Chattanooga tras esa victoria ante Uruguay que supuso el liderato del grupo, y con las malas noticias de las lesiones de Nico Williams y Jeremy Pino. Ambos no están descartados para volver a jugar, pero las opciones son muy pocas, siendo sinceros. Ambos también se han manifestado en sus redes sociales, y especialmente muy afectado Nico, que ha llegado a decir que ha sido uno de los peores momentos de su vida en lo deportivo. En el descanso, los encuentros que cierran el grupo L: Croacia 1, Ghana 0 e Inglaterra 0, Panamá 0. Con estos resultados, Croacia pasaría como primera de grupo e Inglaterra sería segunda. Ghana también se clasificaría como una de las mejores terceras. En menos de una hora y media, partidazo para decidir el liderato del grupo K entre Colombia y Portugal. También se juega el Uzbekistán-Congo de ese grupo, y a las 4, grupo J con Argentina-Jordania y Argelia-Austria para terminar. terminar la fase de grupos de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
0: Gracias, Paco. Y acabamos repasando los sorteos de este sábado por la noche. En la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los siguientes números: 1, 5, 18, 36, 37, 42. Complementario 17. Reintegro para el número 2.
2: Y en la Bonoloto los números han sido el 11, 12, 23, 27, 34 y 48. Complementario 18 y reintegro 5.
0: Más información en 55 minutos.
7: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
8: Вещание на русском языке.
9: У микрофона Светлана Демидова.
10: А за пультами мне сегодня помогает Алекс Дель Кастильо. Приветствую вас в субботу, 27 июня. Вы слышите звуки землетрясений и криков людей. В Венесуэле в ночь на среду на этой неделе произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов, которые затронули несколько регионов страны и вызвали масштабное разрушение. В столице Каракасе здания заметно раскачивались, тысячи людей вышли на улицы, опасаясь повторных толчков. По предварительным данным властей, число погибших приближается к цифре 250 человек. Среди них есть два испанца. Свыше 4000 ранены и сотни пропавших. Продолжается оценка последствий. Спасательные службы ведут поисково-спасательные операции в пострадавших районах. Правительство Венесуэлы активировало режим чрезвычайной ситуации. Службы гражданской защиты и спасательные подразделения работают на месте в координации с местными и международными структурами. Основной приоритет – поиск людей, которые могут оставаться под завалами. Их сотни. И по официальным данным, в Испании проживает 380 тысяч граждан Венесуэлы. И 200 тысяч испанцев проживает в Венесуэле. Правительство Испании активировало механизмы консульской помощи как в Испании, так и в Венесуэле с особым вниманием к установлению местонахождения пропавших 68 испанских граждан в самой Венесуэле. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Арбарес заявляет.
11: Я поставил в диспозицию todas las capacidades de emergencia y humanitarias de la ECIR y del gobierno de España.
10: Консульские службы полностью задействованы и также...
11: En estos momentos, la ayuda de emergencia de España están ya camino de Venezuela.
10: Испания отправляет 57 специалистов поисково-спасательного отряда и 8 специально обученных собак элитного военного подразделения, специализирующегося на городском поиске спасения. Вместе к ним присоединяются дополнительные спасатели из ряда автономных сообществ, учитывая масштаб разрушений и нагрузку на местные службы. Международное сообщество выразило готовность оказать поддержку Венесуэле. Европейский Союз, а также Китай, ряд стран Латинской Америки, Чили, Бразилия, Сальвадор заявили о засылке гуманитарной и технической помощи. Также откликнулись и власти Соединенных Штатов Америки. Госсекретарь США Марк Рубио заявляет о готовности участвовать в ликвидации последствий катастрофы, отметив в социальных сетях возможность сотрудничества с Венесуэлой на фоне чрезвычайной ситуации. С каждой минутой ситуация становится все критичнее, и первые 72 часа имеют решающее значение для спасения людей, которые все еще остаются под завалами. В Испании и Венесуэле, повторяю, задействованы все протоколы гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций. При этом социальные сети становятся одним из важнейших инструментов координации, помогая оперативно обмениваться информацией, организовывать помощь и искать пропавших без вести. Начинаем информационной частью. И в завершении я предложу вам очень интересный разговор со зрителем, с любителем кино Пабло Санс Гарсия, который мы записали с ним недавно во время фестиваля не испанского, а украинского кино, который проходил в Мадриде, в мадридской синематеке. Ну а пока продолжаем информационную часть.
7: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
10: 1584 день войны в Украине. Июньский сценарий 5-го года российской агрессии в Украине отмечен все более заметным изменением характера боевых действий, пока на востоке страны продолжаются бои. Киев усиливает удары большой дальности по стратегическим объектам на территории России. В течение всей недели украинские беспилотники наносили удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, энергетической инфраструктуре и центрам связи России, которые располагаются в сотнях и даже тысячах километрах от от границы с Украиной. Одной из главных целей вновь стал Крым. Украина делает ставку на истощение российских логистических и экономических возможностей, используя новые типы беспилотников и вооружение собственного производства. Что же касается помощи Европейского Союза, то Европейский Союз продлил на один год экономические санкции против России и... Стало известно, что уже 25 июня Украина получает первые 3 миллиарда помощи из финансового пакета Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен об этом сообщила на конференции по восстановлению Украины, которая прошла на этой неделе в Гданьске. Также в ближайшие дни Украина получит дополнительные средства на производство беспилотников. Это солидарность в действии, подчеркнула фон дер Ляйен. Еще одна горячая точка планеты. Последние контакты в отношениях между США и Ираном проходят на фоне попыток выработать рамочное соглашение о снижении напряженности в регионе. По последним сообщениям, рассматривается вариант замедленного соглашения по иранской ядерной программе. Поэтапного механизма, который позволил бы снизить уровень конфронтации без достижения окончательного договора. Такой подход оценивается экспертами как хрупкий, но направленный на предотвращение эскалации на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном. На этом фоне усиливается напряженность внутри НАТО со стороны Вашингтона.
8: We were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with...
10: Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте вновь раскритиковал европейских союзников, включая Испанию, за недостаточный уровень обязательств в альянсе, имея в виду разногласия по оборонным расходам и использованию военной инфраструктуры о военных операциях, связанных с Ираном. Со своей стороны, Марк Рютте попытался смягчить напряженность заявлений главы Белого дома, подчеркнув необходимость единства Североатлантического альянса. Этот новый эпизод разногласий происходит всего за 2 недели до встречи в Анкаре на фоне сохраняющейся чувствительности внутри НАТО. И еще несколько новостей короткой строкой. Европа переживает аномальную волну жары, которая продолжается с конца мая этого года. По данным европейских метеослужб, температура в ряде стран Западной Европы в июне превысила 40 градусов во Франции, Великобритании, Италии и, конечно же, в Испании. В отдельных районах зафиксированы локальные рекорды, включая значения выше 40 градусов в Париже и более 43 градусов на севере нашей страны. По данным системы мониторинга смертности МОМО, опубликованным в Испании и отраженным в испанских средствах массовой информации, за последний месяц в Испании зафиксировано около 212 смертей, которые статистически связываются с воздействием экстремально высоких температур. Речь идет не о подтвержденных медицинских диагнозах в каждом отдельном случае, а об официальной оценке избыточной смертности, связанной с аномальной жарой. По словам испанских метеорологических служб, текущая волна тепла является одной из самых интенсивных для этого времени года.

Вы слышите гимн испанского прайда, гимн этого года. Один из самых важных летних праздников в Испании, мадридский прайд ЛГБТ-сообщества, уже начинает подготовку к изданию 2026 года. Мадридский прайд, Оргуйо де Мадрид, это одно из самых крупнейших и самых известных мероприятий в мире, которое в этом году проходит в 37-й раз. Официальные даты прайд Мадрида уже начались 25 июня, вчера, и закончится 5 июля. А главная демонстрация состоится 4 июля и пройдет по центру Мадрида от Аточи до площади Колон. Каждый год мадридский прайд собирает более 1,5 миллиона участников, а город принимает около 2 миллионов туристов из разных стран, что делает его одним из главных туристических событий лета в Европе. Радио Телевизион Испаньола, государственное испанское телерадиовещание, является одной из организаций, которая наиболее активно участвует в праздновании недели ЛГБТИ сообщества. Гостелерадио Испании готовит специальную программу на всех своих каналах с прямыми трансляциями, фильмами, документальными проектами и репортажами, посвященными ЛГБТК-сообществу. Кроме того, Гостелерадио Испании снова примет участие в параде «Мадрид Прайд» со своей платформой и отдельным медиа-освещением 4 июля. Мадридский прайд – это не только праздник, но и важное общественное и правозащитное событие, которое ежегодно наполняет улицы испанской столицы музыкой, цветами и призывами к равенству. We'll be right back.

0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
1: Actualidad, cultura, entretenimiento. Radio Exterior de España. Porque te gusta estar bien informado.
2: Vishaya поверх барьеров.
3: У микрофона Светлана Демидова.
2: Птицы поют, и я нахожусь на улице Санта-Изабель, у входа в легендарный мадридский кинотеатр «Фине Доре», где сейчас проходит цикл украинского кино «Инспринг» весной. На самом деле это продолжение разговора, начатого в выставочных залах музея Тисен 4 месяца назад, где проходит выставка украинских молодых художников Романа Хімея і Яреми Малощука «Педагогики войны». Кстати, и программу этого фестиваля тоже подготовили они. Роман Хімей и Ярема Малощук выстраивают здесь диалог между современным украинским кино и украинским киноавангардом 20-х годов. Тем самым авангардом, который долгие годы часто включался в международный канон русского авангарда. Хотя многие его создатели работали в Украине и создавали украинское кино. С одной стороны, классика 20-х годов, прежде всего фильм Михаила Кауфмана «Весной», 1929 году он снят. И это одна из ключевых работ украинского авангарда. А рядом с ним в программе другой важный фильм эпохи «Арсенал» Александра Довженко. Александр Довженко, его «Арсенал» — это была великая русская культура. Но это неправда. И Александр Довженко, и «Арсенал» — это Украина. Роман Хімей и Ярема Малощук — ставят эти фильмы рядом с снятыми уже в период между 2017 и 2023 годами. Между ними больше 100 лет разницы, но одна общая тема. Тот же Киев, но уже в условиях войны. Мы видим повседневную жизнь, но она не отделяется от угрозы. Так что цикл «Весной», цикл украинских фильмов старого авангарда и нового строится как мост. И поэтому эти фильмы в программе не просто старое и новое кино, это разговор о памяти. Я пришла сегодня на просмотр фильма «Полисиада». Это новый украинский режиссер Филипп Сотниченко. Один из самых обсуждаемых украинских последних лет. И это одна из его самых знаменитых работ. Действие фильма происходит в середине 90-х годов. В момент, когда Советского Союза уже нет, но его тень по-прежнему остается в институциях, языке, памяти и человеческих судьбах. После просмотра мы попробуем понять, что о том наследии советского прошлого, которое продолжает влиять на людей в Украине. А еще, мне кажется, важным посмотреть этот фильм глазами человека, который многие годы был искренне влюблен в русскую культуру, изучал русский язык. Я бы хотела у него спросить, в связи с войной в Украине, по-новому ли он посмотрел на отношения между Россией и Украиной? Сразу после сеанса мы поговорим об этом с Пабло Санс Гарсия.
4: Начинаем.
2: «Ла Полисиада» — фильм Филиппа Сотниченко в жанре постсоветский нуар. Мировая премьера которого состоялась в 2023 году на Роттердамском кинофестивале. И идея его создания была в том, что Филипп Сотниченко как-то узнал, что в 1996 году Украина занимала второе место в мире после Китая по количеству смертных приговоров. С падением СССР в 1991 году по 1996 год в Украине было казнено более 600 человек. И этот факт стал посылом к созданию кинокартины. Ее действие разворачивается именно в 1996 году. В центре истории судебный психиатр Александр, который приезжает в Ужгород для участия в расследовании убийства его коллеги-полицейского. Вместе со следователем Ильдаром, с которым его связывает совместная служба, Александр погружается в расследование. Расследование проходит на фоне общественного напряжения в городе, потому что люди требуют скорейшего поимки преступника. И правоохранительные органы стремятся как можно скорее закончить уголовное дело, найти преступника и успеть вынести ему смертный приговор до вступления в силу протокола номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека, который отменял уже смертную казнь в Украине. Александр участвует в психоэкспертизе задержанного, которого подозревают в убийстве, и видит, что все сшито белыми нитками. Поиск подозреваемого, затем его задержание, затем следственные эксперименты и сама процедура судебно-психиатрических экспертиз. Все оказалось подтасовкой. Невиновного застреливают в тюремной камере выстрелом в висок. И мой первый вопрос после просмотра этой картины к Пабло Санс Гарсии следующий. Пабло, половина пришедших посмотреть фильм уходили из зала.
4: Porque se esperaban una película moderna, clásica.
2: Потому что они ожидали увидеть этакий современный полицейский детектив украинского производства. Но Украина 1996 года – это не просто другая страна, это совершенно отличная от Испании. Совершенно другой мир, это как космос. И фильм не опирается ни на что знакомое для испанца. Кто реально здесь в Испании знает, как распадался СССР и формировалось постсоветское общество? Плюс эта лента снята, абсолютно медленный ритм, плюс старая кодовская камера, которой снимался этот фильм, и кадры серые, высевшие, как будто смотришь старые DVD-пленки. Все это абсолютно выбивает из колеи зрителя, который пришел, ожидал увидеть что-то другое. То, что зрители уходили из зала, не отторжение Украины, а неспособность выдержать тип визуального опыта, который требует слишком многого и при этом не предоставляет привычных точек опоры. Я же их имею. Я как раз жил в тех реалиях. Жил не в Киеве, а в Москве. Но реалии 96 года я знаю, потому что это реалии, только что разделившиеся после распада СССР украинской и российской действительности, были одни и те же. Наследие совка. Я знаю это и сам жил в этом. Насилие, как норма жизни и отношения между всеми. Коррупция, взятки на всех уровнях. Я все это видел и проживал, потому что у меня и в Ленинграде, и в Москве, и паспорт крали, и взятки вымогали, и квартиру вскрывали бомжи. А когда приезжала полиция, то первое, что полиция ожидала от меня, чтобы я им дал взятку. Я жил в Москве с 1989 по 1993 год. Так что я увидел в фильме все, что было уже мне знакомо.
4: Yo lo que la conclusión que he sacado es que, como he dicho antes, va más allá de una película.
2: Я думаю, что в реальности фильм идет даже дальше рассказа о сфабрикованном убийстве невиновного. Этот фильм в каком-то смысле подтверждает, что в уже независимой, суверенной Украине в 96-м году сохранялись структуры, унаследованные и навязанные советской системой. В Украине все еще оставалось это советское наследие. Но это не только Украина, это еще и про Россию. Сейчас сегодняшняя система власти, все ее олигархические структуры, судебная система, вооруженные силы, все корни там же, в СССР и даже раньше. Но подчеркиваю, то, что в Украине в 96-м году все еще есть смертная казнь, все ошибки и трудности Украины в построении новой формы жизни происходят, потому что у Украины тоже советское большевистское наследие, навязанное ей из Москвы. И об этом нельзя забывать.
4: Я не понимал, что объектив реальный этой мобилизации. Это precisamente una movilización para cambiar el sistema.
2: Но знаешь, я еще об этом не знал вплоть до 2014 года. Я не понимала этого, что украинская оранжевая революция и революция достоинства были выражением решения полного преобразования своего советского прошлого, решением украинцев построить демократическое общество, которое было ориентировано на Запад. Украина действительно решила порвать со своим советским наследием и обрести подлинную политическую и экономическую самостоятельность от России. Павло, если ты просто не понимал значение украинских революций, то официальный российский дискурс, он вообще утверждает, что это вообще вопрос несерьезный, потому что никаких революций не было в Украине, и вообще Украины не существует. Кремль говорит, что Украины как таковой нет, что это все Россия, Россия берет свое начало в Киеве, и украинцы – это те же россияне. Извините. Либо они это делают сознательно, чтобы запутать население и заставить его защищать ложные утверждения.
4: Pues ahí, yo siento, lo hacen es proceso para confundir a la población rusa, sobre todo, y llevarla a defender mentiras.
2: Либо они просто плохо знают собственную историю, отвечает мне Пабло.
4: O es que son unos ignorantes de su propia historia. Yo la verdad que, como muchos occidentales, a Ucrania la teníamos como una provincia secundaria.
2: Как и многие в Западной Европе, я грешил тоже такой трактовкой и воспринимал Украину как второстепенную провинцию России с земли без значительной истории. Но началась война, и я не смог не начать изучать историю этой части земли и понял, насколько важную роль играли территории современной Украины в истории Восточной Европы. Я выяснил, что Киевская Русь – это не современная Россия, не современная Украина, не современная Беларусь. Это было средневековое государство восточных славян. И русские, украинцы и белорусы имеют общие исторические корни, связанные с Киевской Русью. Но это три отдельных народа, родственных, но отдельных. Как и неоспоримо то, что русский, украинский, белорусский – три самостоятельных отдельных языка, а не разновидности одного русского. Я полностью осознаю, что Украина прошла свой собственный путь развития и имеет свою собственную историю. Если коротко, то это так. Россия и Украина – это как Испания и Португалия. Испания и Португалия – Россия и Украина. Народы родственные, но абсолютно самостоятельные.
4: Lo que sí que es evidente es que Ucrania tiene su propia evolución, ha tenido su propia historia. Mira, para resumir, comparativamente, España, Portugal, Rusia, Ucrania. Ya está, son los mismos lazos. España, Portugal, Rusia, Ucrania, los mismos lazos.
0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
2: Пабло, ты говоришь об этих связях, которые объединяют Россию, Украину и Белоруссию, как, например, Испанию и Португалию. В случае Украины и России, какие связи объединяют их сегодня? Я спрашиваю тебя, который знает прекрасно и был в России и в Украине. У тебя есть и русские, и украинские друзья. И я не знаю, остались ли они у тебя сейчас. Что ты думаешь о связях, которые объединяют русских и украинцев сегодня?
4: Ну, я lo que percibo ahora es que, evidentemente, después de esta historia... de cómo se ha metido el ejército ruso en Ucrania.
2: История и культура – это нечто неотъемлемое для любого народа. Но после всего, что произошло, после того, как русские вошли в Украину, после тех зверств, которые они совершили там, сейчас я испытываю к России довольно сильное отчуждение. И дело не только в Путине, но и в людях, которые его поддерживают. Его поддерживают сами русские.
4: Me caen mal. No solo por Putin, sino porque hay gente que sostiene a Putin ahí. Y hay una población también que lo sostiene, rusos, a los que yo, cuando he estado allí, he amado, he querido, pero en esto me han decepcionado mucho.
2: Я прожил в России несколько лет. Я любил этот народ, был к нему искренне привязан. Но русские меня очень разочаровали. Они продолжают поддерживать своих диктаторов, как бы ни говорили, что строят демократию. Там существует диктатура Путина, и люди с ней мирятся по тем или иным причинам. Для меня это единственная реальность.
4: Por mucho que digan que están trabajando democráticamente, no. Ahí hay una dictadura que era de Putin y ya está. Y la consienten, por lo que sea. Ya desde Occidente se decía, esto ya entran ahí los rusos y en dos días macho llegan a Kiev.
2: Я восхищаюсь украинцами. Мы действительно думали на Западе, что Украина не сможет выстоять, что нападет за три дня, что, по крайней мере, половина Украины сдастся. Но украинский народ доказал, и я подчеркиваю, именно народ, что у него есть своя собственная воля и самостоятельность. Они хотят быть свободными и независимыми. И они бросили вызов всесильной Москве. Идет уже пятый год войны, а украинцы не склоняются и не сдаются.
4: Y aparte, que es que muy curioso, las zonas más castigadas son las zonas en las que lo que predomina es la lengua rusa, no la ucraniana. En Ucrania...
2: И для меня есть одна очень показательная вещь. Районы, которые больше всего пострадали от российских ударов, это как раз те районы, где традиционно преобладал русский язык, а не украинский. Конечно, здесь невозможно рассказать всю историю Украины, этих земель, разделенных по линии север-юг и восток-запад. Но нужно очень четко понимать, самые разрушенные России украинские регионы – это именно те, где для многих людей русский был родным языком, а не украинский. И именно там люди больше всего страдают от действий самой России. Потому что Россия пытается силой заставить этих русскоязычных людей подчиниться своей воле. Но в действительности большинство из них, даже если их предки когда-то были русскими переселенцами, уже давно считают себя украинцами. Они хотят защищать Украину.
4: Русские, что хотят, хотят hacerles entrar por el aro por narices, cuando estos muchos hablan de origen ruso, pero no quieren ser rusos, quieren ser ucranianos, quieren defender Ucrania. La guerra de Ucrania no tiene tanta fuerza mediática como tuvo en su momento que todos los días.
2: Война в Украине уже не имеет такой медийной силы, как раньше, но люди по-прежнему гибнут там. Нужно сказать, что это не единственное место, где сейчас продолжают убивать людей. Но к чему я веду? Из-за этой войны испанцы осознали, что существует Украина как страна, как народ, как история и как культура. Они осознают это прямо сейчас.
4: Que se han dado cuenta de que existe Ucrania. Mucha gente que no sabía que existía Ucrania como país, como pueblo, como historia y cultura, se están dando cuenta ahora. También una cosa importante es la migración masiva que ha habido de ucranianos, la acogida masiva de ucranianos exiliados.
2: До войны в Испании уже было значительное количество украинцев, которые приезжали работать, особенно с запада Украины. А теперь их стало намного больше за счет тех, кто получил защитный статус от войны. И этот ежедневный человеческий контакт испанцев с украинцами тоже очень помог, чтобы испанцы дали себе отчет. Украина и украинцы – это не Россия. С начала войны в Испании украинцев больше не включают, как раньше, в термин «русос» – «русские».
0: Radio Exterior de España. Emisión en ruso. España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas, como me gusta decir a mí, buenas, lo que sea. Bienvenidos a una edición más de esta España en la Historia que hacemos desde Radio Exterior de España para todos aquellos que en este pequeño mundo tengan interés en lo que ha hecho esta sociedad, como digo yo siempre, enferma, loca, pero también maravillosa y estupenda, que es la civilización española. Aquí desde Segovia, acompañado siempre a los mandos de nuestra nave espacial, el gran Víctor Gómez Lluch, y por ahí anda también hoy Valentín, el gran Valentín Grande, que estará también atento a que lo hagamos bien, muy bien o perfecto, porque si no, no nos deja seguir hablando. Bueno, pues hoy retomamos un tema que dejamos hace ya algunas semanas, que dejamos ahí colgado, que comprometimos a uno de nuestros más admirados y queridos visitantes de España en la Historia, que es el gran Pere Cardona, al que invitamos hace ya algunos meses para que nos hablara de españoles en la Segunda Guerra Mundial, y quedamos allí con una puerta abierta para profundizar en algo muy interesante, que es dentro de esos españoles analizar a aquellos españoles que habían trabajado en servicios de información, de investigación, de inteligencia, vamos a ver, españoles que fueron espías durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a tirarle la lengua a Pere Cardona, como sabéis, es un gran historiador, aunque él diga que no, pero es un grandísimo historiador, además de divulgador de la historia, un gran especialista, por cierto, en esta historia de la Segunda Guerra Mundial, en general del periodo de entreguerras, en general de la Guerra Fría, en general de los conflictos bélicos, aunque él va a decir que no, ahora cuando empiece a hablar. Pero bueno, su último libro, El Mundo en Guerra, que es del año pasado, por cierto, es un pepinazo que recomendamos a todo el mundo, a todos los oyentes de esta España en la Historia, que manejen, que escuchen, y hace referencia obviamente a Osos, Átomos y Espías de 2021, que es otro de sus libros, también otro pepinazo, como me gusta a mí decir, de Pere Cardona. Oye, Pere, bienvenido de nuevo.
6: Muchas gracias, Edu. A ver, ¿cómo te voy a decir que no? Con esta presentación es que me veo obligado a decirte que sí a todo.
5: Oye, es un placer volver a tenerte. Es verdad que nos quedamos allí colgados hace un par de meses, que luego ya vino David de Caixal para hablarnos de los españoles y españolas en la División Azul, esa parte de la Segunda Guerra Mundial que nosotros dejamos para que David profundizara en ella, ¿no? En tu caso yo te dejé esta puerta abierta porque sé que te mola muchísimo hablar de espionaje y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que es ese vórtice de la historia que dijimos en el programa anterior que era como una locura, ¿no? Que todos queríamos comprender y saber más. Oye, es difícil encontrar a estos españoles, entre todos los españoles que has visto, que has hablado, que has conocido, que has buscado testimonio de ellos o sobre ellos. ¿Es difícil encontrar a los espías o también te han aparecido espías españoles como quien no quiere la cosa?
6: A ver, claro, pues depende sobre todo de la naturaleza de lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que transcurridos ya 80 y pico de años, hombre, conocemos bastante de sus andanzas, ¿no? Lo cual tampoco significa que algunas de estas búsquedas, pues claro, no tope contra el muro del secreto oficial, ¿no? Claro. Piensa que hoy en día aún existe documentación clasificada sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
5: Es incomprensible.
6: Tanto, claro, tanto las redes de espionaje, como las, sobre todo, operaciones de comando e infiltración, y sobre todo también los sistemas de codificación son material muy sensible, ¿no? Y por lo tanto, aunque ya hayan transcurrido más de 8 décadas, pues claro, son susceptibles de mantenerse en la sombra, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso británico, por ejemplo, el primer ministro en tiempos de guerra, Winston Churchill, estableció un periodo de 50 años, al que bautizaron como Close Period, para que toda esa información permaneciera oculta, permaneciera clasificada, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
6: Pero aunque a día de hoy se ha superado con creces, aún queda información en los National Archives que no ha salido a la luz, ¿no? Fíjate, cuando yo estaba escribiendo El Mundo en Guerra,
5: sí,
6: que escribí la historia de Manuel Espallargas,
5: sí, sí, sí,
6: un antiguo republicano que estuvo infiltrado en comandos operativos británicos, pues parte de los legajos que tienen en los National Archives se desclasificarán en el año 2050.
5: Bueno, es que alucino de verdad con esta historia.
6: Claro, es decir, más de 100 años después. ¿Qué habrán esos legajos? Pues no lo sabemos, pues tienen que ser operaciones muy sensibles para permanecer más de 100 años clasificadas, ¿no?
5: Oye, una pregunta, ¿es imposible encontrar esta documentación acerca de estas personas en España? No hay nada. Te tienes que ir a los National Archives, te tienes que ir fuera de España siempre a buscarlos,
6: sí,
5: ¿no?
6: Sí, sí, te tienes que ir fuera a buscarlo. Aquí en España no hay mucha cosa. Aparte, aquí en España también tenemos la legislación sobre secretos oficiales que limita mucho el uso, claro, de esta información, etcétera, etcétera. Que si toda esta información la puedes encontrar en los National Archives, como dices, tanto en los británicos como en los americanos, incluso en los Bundesarchiv alemanes. Pues
5: sí,
6: también los archivos soviéticos están bastante restringidos también, ¿no?
5: Oye, estoy pensando que esa falta de información a veces nos hace pensar que, yo creo que por el desconocimiento, ¿no?, que esto del espionaje en la Segunda Guerra Mundial es algo como residual, ¿no?, que no fue algo decisivo, ni siquiera épico, ¿no?, para comprender el transcurso de la guerra. A mí me ha gustado discutir muchas veces en congresos y seminarios al respecto de esto. Tú, a tu entender, en tu experiencia investigadora, ¿tú crees que es decisiva esa participación de la inteligencia y el espionaje en la Segunda Guerra Mundial, o es pasto de la novela y de la farándula, como decía mi suegro?
6: No, es crucial. Yo, bajo mi punto de vista, es crucial para el desarrollo de la contienda, ¿no? Pero bueno, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en cualquier otra, ¿no? Date cuenta que tú, como mando militar o dirigente de un país, claro, necesitas,
5: sí,
6: ir siempre uno o 10 pasos por delante del enemigo.
5: Claro.
6: Y para ello debes conocer los planes. Y para conocer sus planes, pues debes infiltrarte, o bien sobre el terreno o bien entre ellos, ¿no? Entonces, claro, lo que está claro es que el espionaje es decisivo, ¿no? Piensa que en la Segunda Guerra Mundial no hubo ninguna acción destacada que no requiriese recopilar datos para poder,
5: claro,
6: o bien llevarla a cabo, llevarla a planificar con éxito, ¿no?, o bien entre las altas esferas o bien sobre el terreno, ¿no? Un caso clarísimo tenemos el desembarco de Normandía, ¿no?
5: Claro.
6: El que, por cierto, estos días se cumple el 82 aniversario.
5: Sí.
6: Claro, sin el uso de agentes secretos, por ejemplo, te aseguro que los aliados no hubieran podido ni diseñar ni implementar una operación de tal envergadura.
5: Fíjate, yo ahora, a colación de lo que estás comentando, ¿no?, yo creo que aparece siempre la imagen del espía español más famoso de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que es Juan Pujol. Es que yo, fíjate, hablo mucho sobre él, hemos discutido mucho, hemos hecho seminarios, hemos escrito artículos, hemos debatido profundamente, pero a veces yo creo que nos encelamos, ¿no?, en el objeto de nuestra investigación. ¿Tú crees que fue tan importante la labor de Juan Pujol y de verdad representa ese paradigma del espía, no español, sino el espía agente doble, triple en la Segunda Guerra Mundial?
6: Sí, sí, a ver, lo que está claro es que, sin embargo, el desembarco de Normandía no habría sido tan exitoso como fue, ¿no? Sobre esto, vamos, no te quepa ni la más mínima duda, ¿no? Piensa que los aliados desembarcaron a las 6:30 aproximadamente,
5: sí,
6: en la playa de Omaha, y a última hora de la tarde tomaban posesión de varias cabezas, no solamente de esta playa, ¿no?
5: Sí.
6: Tanto allá como las playas de Utah, Juno, Swart o Gold, ¿no?
5: Sí.
6: Y esto fue posible porque Garbo hizo creer a los alemanes que el desembarco se iba a producir unos 500 kilómetros más hacia el norte, concretamente en el Pas de Calais. Y para ello envió información falsa durante mucho tiempo a los alemanes, ¿no? Lo que en el argot se conoce como pienso para pollos. Además, un pienso que estaba cocinado. Sí, además, un pienso que estaba cocinado con información que se sustentaba sobre el terreno, ¿no? Porque fíjate la famosa fotografía esta, dos tanques hinchables, el ejército, fantasma de Patton, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, toda información que Garbo suministraba a los alemanes se basaba en todos estos movimientos falsos que se iban haciendo sobre el terreno, ¿no? Y claro, todo esto lo que motivó fue que Hitler desplazase unas cuantas divisiones de que tenía estacionadas en aquella zona de Normandía hacia otros emplazamientos, ¿no? Un error, no te quepa la menor duda, inducido, que además debilitó las defensas alemanas y que permitió que el desembarco pues no tuviera la oposición que habría,
5: claro,
6: tenido en condiciones normales, ¿no? Fíjate hasta qué punto Garbo llegó a engañar a Hitler, que dos meses después, perdona, el desembarco, creo que fue el día 29 de julio, Hitler le condecoró con la Cruz de Hierro de segunda clase por su contribución a Alemania.
5: Alucinante.
6: O sea, fíjate hasta qué punto le llegó a engañar, ¿no?
5: Pues estaba pensando, fíjate, además, sigo pensando mucho, porque pienso mucho en Juan Pujol, ¿no? Y en el olvido que experimentó durante todos aquellos años y luego la importancia que se le ha dado, ¿no? Que pasa igual con Alan Turing, ¿no? Y la máquina, ¿no? La bombi esta para destruir, bueno, para destruir, para conseguir descifrar alguno de las líneas de Enigma, ¿no? Entonces, ¿tú crees que nos pasamos de frenada ahora o estamos dando la verdadera dimensión del papel de estos espías, estos agentes dobles y sobre todo desinformadores?
6: No, yo creo que, a ver, que se está haciendo un reconocimiento justo a toda la labor que desarrollaron, ¿no? Porque fíjate, tú hablabas de Turing y del desencriptado de Enigma. El desencriptado de Enigma, bajo mi punto de vista, marcó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez que los aliados empezaron a conocer las intenciones de los alemanes, pues ya fueron afinando mucho más,
5: claro,
6: o fueron diseñando mejor todas las operaciones que se sustentaban sobre el terreno, ¿no? Yo sé, la operación Torch, la operación del desembarco en Normandía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la contribución de Turing fue clave también,
5: claro,
6: para la victoria aliada, tanto la de Turing como la de Garbo, ¿no?
5: Oye, espera que